0: look at you.
1: All right.
2: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 1 верасня дзеці ідуць у школу, а напярэдадні трэц кішыць рознымі гісторыямі, звязанымі з новаўвядзеннямі ў навучальных установах.
2: Напрыклад, адна з баранавічскіх школ выпусціла патрабаванні да знешняга віду школьнікаў і іх прычосак. Нават карцінкі намалявалі, што дапушчальна, а што не. Напрыклад, ніякіх паголеных скроняў у хлопцаў ці распушчаных валасоў у дзяўчат, толькі хвост ці сур'ёзны. Стрыжка.
1: Але ёсць праблемы і больш істотныя. Напрыклад, перапоўненасць класаў. Дзе-нідзе ёсць класы па 40 чалавек. Недахоп настаўнікаў. Кшталту матэматыку ў 6 класе будзе весці настаўнік малодшых класаў. І гэтак далей.
2: Як у такіх умовах атрымліваць веды? Пачатак навучальнага года ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Зміцер, твоё внимание дорогого стоит. Да, чего только люди не делают, чтобы привлечь его к себе?
4: Ну, ты ведаешь, у Іванца атрымалася прыцягнуць і не толькі маю увагу, але і шмат каго. Найперш, ну, как бы, бацькоў тых дзяцей, якія ідуць у першы клас асабліва, і не толькі ў першы клас, вучыцца ў беларускіх школах. Што новага, на твой погляд, сказаў Іванец, што зачапіла людзей? Што там з першыя класы чакае? І калі працягнуць от тое, што зараз якія там нормы па знешняму выглядзе прынялі ў баранавіцкай школе, гэта как бы яны ўжо хутенька падстроіліся пад патрабаванні Іванца?
3: Слушай, ну, судзя па таму, как Іванец умудряецца зайці с нагі буквально в каждом сваём інтэрв'ю, выбешывае большое количество родителей, он прям идет отличным путем, да, только-только все успели пережить его заявление по поводу отсутствия в школах буллинга, по поводу совершенной отсутствия необходимости в репетиторах, да, вот тут же он сказал, что, значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному, да. Ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но учиться в классе, где 40 детей, в общем-то, невозможно. Возможно. Один учитель не может учить 40 учеников. Это сложно, физически невозможно и довольно бессмысленно. Поэтому, если у вас в школе пока не получается, да, ну, две смены – это выход. Или в другую школу отправляется ребенка, где есть возможность, какое-то разумное количество. Я, слушай, помню типовой школьный класс по размерам. Нас там было там максимум 24-25 человек, да, и туда еще 15 физически плохо бы поместилось, да. Ну, им просто нужен там стол, стул, как-то кислород какой-то, наверное, да. Ну, я могу понять.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Том Холланд увайшоў у тройку найбольш касавых акцёраў у гісторыі кіно. Discussing Film паведаміў, сукупная збору фільмаў з удзелам акцёра перавысілі 15 мільярдаў долараў. Холланд абышоў Крыса Прата, на рахунку фільма якога каля 15 мільярдаў. Істотна павялічыць паказчык Холланду дапамог Чалавек-павук Новы дзень. Зборы супергеройскага фільма ўжо перавысілі 2 мільярды і 280 мільёнаў долараў. У выніку акцёр заняў трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш касавых артыстаў, саступіўшы толькі Зоі Салдане і Скарлетт Йоханссон. Холланд таксама стаў наймаладзейшым акцёрам у першай дзясятцы. У рэйтынгу пасля яго размясціліся Крыс Пратт, Самуэль Джэксон, Роберт Дауні-малодшы, Том Круз і іншыя. Раней стала вядома, што Холланд на Чалавеку-павуку Новы дзень можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў. Для параўнання, за першую ролю Чалавека-павука у фільме «Першы мсцівец. Супрацьстаянне» у 16-м годзе акцёр атрымаў толькі каля 250 тысяч долараў. Акцёр Том Фелтон, які сыграў Драка Малфоя ў фільмах пра Гарри Поттера, пажартаваў, што ў рэальным жыцці зараз выглядае лепш, чым экранная версія яго пастарэлага героя. Пра гэта ён распавёў выданню People, узгадваючы здымкі эпілогу Гарри Поттер і Дароў смерці частка 2. У фінале фільма дзеянне пераносіцца на 19 гадоў наперад. Гарри, Рон, Герміёна і Драка паказаны ўжо дарослымі, калі выпраўляюць сваіх дзяцей у Хогвартс. Паводле слоў Фелтона, акцёраў старанна вывучалі, каб уявіць, як яны маглі б выглядаць праз амаль 2 дзесяцігоддзі. Яны сапраўды правялі вялікае даследаванне, каб зразумець, як мы будзем выглядаць праз 19 гадоў, распавёў акцёр. Для вобраза Драка стваральнікі ў прыватнасці вывучалі фатаграфіі трох старэйшых братоў Фелтона і яго бацькі, іх лінію росту валосся і стан скуры. Пры гэтым вынік Фелтону не занадта спадабаўся. Паводле яго слоў, дарослага Драка зрабілі даволі несправядліва ў параўнанні з Гарры і Ронам. Акцёр дадаў, што яго цяперашняя знешнасць у 2026 годзе выглядае незбройна лепш, чым тая версія Малфоя, якую паказалі ў фільме. Энн Хэтэуэй далучылася да акцёрскага складу працягу фільма «Дні грому». Яна сыграе разам з Томам Крузам, які вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Пра гэта паведамляе Variety. Paramount Pictures выпусціць карціну 2 чэрвеня 2028 года. Яе знімуць для экранаў IMAX і пакажуць толькі ў кінатэатрах. Падрабязнасці сюжэту пакуль не раскрываюцца. Вядома, што Хэтэуэй выканае роль інжынера і ўладальніцы гоначнай каманды. Рэжысёрам выступіць Джонатан Левін, які зняў «Та яшчэ парачка». Круз спрадзюсуе фільм разам з Джэры Брукхаймерам і Томі Харперам. Арыгінальныя «Дні грому» выйшлі ў 90-м годзе. У фільме Тоні Скотта герой Круза далучыўся да новай каманды «Наскар», куды яго запрасіў легендарны гоншчык, які завершыў кар'еру. У карціне таксама зняліся Ніколь Кідман, Рэндзі Куэйт і Джон Сі Райлі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ціск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
0: Ціск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
2: Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
0: Дык усё ж можа час вызначыцца і сінхранізаваць пазіцыі? У эфіры Еўрарадыё гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
2: Мадэраваў дэбат і змісер Лукашук. Давайце паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
3: Ну, я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
4: Тоже медленна вяло текущую.
3: Да, паступова, но мы бачым вынікі, там адкрыліся гэты гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пад шобут з гавалам на волю, там розных там канфігурацыях хітрых, але нейкія вынікі ёсць. А тут што, пра што гаварыць?
4: Ну, магчыма, яны будуць тут пытанні менавіта ў тым, што ўсё ж такі Еўрапейскі Саюз таксама ў іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанні бяспекі, але вось менавіта з Еўрапейскім Саюзам зараз мяч на баку Лукашэнкі, я ўпэўнены. Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Змітер нас хацеў выцягнуць на гэту размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя еўрапейскія медыя.
5: Я согласна, што на іх
4: стране мяч. Ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, вось гэта эскалацыя, яна хутчэй за ўсё, яна каб ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць у Беларусі, можна казаць, колькі згодна, што яго няма, ён ёсць па ўсіх напрамках, каб яго вырашыць, каб мы как бы вернуліся да таго, каб дзяржава функцыявала больш стабільна і нармальна.
3: А вось давайте просто вот бачанне. Ну, Артём сказаў,
5: так не звучыць са стороны. Вот так ты сейчас гаварыш, вот так никогда не звучыць са стороны ні КС, ні кабінета, ні офіса. То есть это абсолютно...
3: Это новы тренд зараз заклаў Артём. А ты мне менш, вось ён зараз агучыў так вот, як ён бачыць, як табе бачыцца вот это вот, ну, магчымае развіццё вот гэтага далейшага ніка там дзеяння.
5: Мне трудно представить на сегодняшний день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзальное государство там в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить, если это у тебя, Артём, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
4: Не обязательно.
5: Сейчас.
4: Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
3: Мы это кто? Вот я так разумею, Настасья, да это у Тымлика. Кто это кто?
4: Как старый молодый бюрократ. Первый, у нас есть резолюция координационной рады, якая принята. Вот мы как координационная рада, и я ведаю, что есть заява и позиция объединенного переходного кабинета. Я думаю, что коли есть позиция ПК, яким керует Светлана Тихановская, офис Светланы Тихановской так само это потребует. Як мінімум гэтых трох структураў. Далі мы можам рухацца как бы наступным крокам, ну, пашыраць, ствараць ці тут дэлегацыю, ці кагось размаўляць, хто хацеў бы удзельнічаць у гэтым працэсе з боку дэмакратычных сілаў. Вось гэта, я думаю, што как бы наступныя крокі. Але вось гэтых трох структураў, я гэта пазіцыя, мне падаецца, яна ўжо агульная, яна сфармаваная, яна агучная. У тым ліку на канферэнцыі Новай Беларусі там была дэкларацыя ці рэзалюцыя, дзе таксама прапісана, давайце выходзіць праз нацыянальны дыялог, і ў якасці інструмента нацыянальнага дыялогу прапаноўваецца круглы стол.
0: Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
3: Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
4: З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это их проблемы и их пытанне.
3: Настасья?
5: Да.
3: Судячи по выразу вашего твара, я разумею, что вы тут нечто вот приготовали такое, не вельми приемное в якости аргументов, Артём.
5: Я пытаюсь это все примерить на как бы текущую реальность, в которой мы находимся. То есть это все, ну, приятный, конечно, план. Было бы здорово, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну вот ты Турчин, значит, Рыженков там и вот Наташа Петкевич, ну идите подрандите с этими змагарами. Но я себе с трудом это совершенно не понимаю, зачем им это. Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами демсилы в экзайле, Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительные, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду, после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
6: Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вот зараз Россия подтискает, есть экономичные проблемы, есть демографичные проблемы, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там, пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
5: А как демографическая проблема решается в этом случае?
6: Люди будут вертаться. Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
5: Откуда мы это знаем?
6: Ну, я уверен.
5: Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
6: Никакая частка не вернется. Частка вернется, плюс те люди,
5: при очень
6: які...
5: позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
6: Супер, уже добро. Уже добро.
5: Я согласна, люди... что это неплохо, но это не...
6: Это уже добро, это этим то, сложно... что... это уже... это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы. Это все равно той процесс, который будет, ну, у плюс Беларуси. Это не будет у минус, по-перше. По-другое, знесу санкции. Это, мне подается, так само вельми важно. Это и махчимость гандлю с Европой.
5: Это добрый
6: рынок.
5: Важно. Это я согласна.
6: Добрый рынок, да. Это важный рынок. Там про технологии не кажу, бо у китайцев там я не хапаю, у них, але, ну, так само, добра, там, гандаль, технологии, что стеше из Европы. Ну, и третье, апошнее, это все ж таки, как кажуть, ну, узмацнение суверенитету, бо коли почнутся некие процессы политичные, вот зараз супрацьстаять проросійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
5: А входзіць ли еще в этот список, вот я перечислила требаванні со стороны демократического сообщества, прекращение участия в войне?
6: У ідэалі так, але я думаю, что калі цвяро заглядзець на, ну, на сённяшнюю ситуацию, пакуль не пачнуцца мирные перамовы, то, ну, вось гэтага круглага стола яго не будзе.
5: Так вот в этом-то вся и проблема, что у нас большая часть санкций это военные санкции.
6: Ну, вось я и кажу,
5: мы не можем принести за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на, ну, какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно.
6: Я тут
5: бизнес и так далее. Но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что военные санкции, а Беларусь участвует в войне.
6: Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль где война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, худшей за все, они не будут зняты. Я кажу худшей про период деэскалации. Мирных перемовов. Бо зараз подчас деэскалации, ну, вельми складана, каб махчима. Я допускаю, что режим може пойти на некие такие политичные заходы, але хучей это будет связано с деэскалацией. И вот гэтые ближайшие полгоды мы зразумеем, ці будет далее еще больше деэскалации, все ж таки пойдет эскалация, ці да деэскалации. И вот тут пропанова, и она вот менавіта под все ж таки круглый стол и перемовы, это под умовы деэскалацийного сценару. Коли отбудется там третья сусветная, ну, який круглый стол? Тут умовили.
5: Я думаю, что уже ніякий.
6: Да, ну тут уже как бы размова зусім іншая будзе. Але мы зараз кажем про сценар, калі ёсць как бы рамка, калі вогуле ідзе как бы разрадка ў рэгіёне.
5: Да, но возвращаясь к требованиям, которые со стороны демократической супольности, и при этом предложения, которые идут со стороны демократической супольности, вот если мы уже говорим про трезвый взгляд, не кажется ли тебе немного неравномерным желание вот этих вот всех вещей и предложения взамен, ну, немножко укрепиться суверенитет, ну, наверное, какие-то санкции снимут, Ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
3: С нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня в Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер координационной рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
6: Живе, что.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: з іншай вайны, з вайны ўжо не той, якая адышла на старонкі гісторыі, а тая, якая адбываецца тут і цяпер, калі паветраная трывога гучыць фактычна бесперапынна, таму немагчыма цэлы дзень спускацца ў бамбасховішчы, а сітуацыя ускладнілася тым, што вораг б'е не толькі па энергетыцы, але і па, напрыклад, прадуктовай інфраструктуры. Так, я маю на ўвазе вайну ва ўкраіне, а пра жыццё пад бомбамі, ракетамі, беспілотнікамі раскажа беларуска Евгенія Феодорац.
1: Просыпаемся, засыпаем под тревогу. Тревога практически не прекращается. Иногда интервал между ними составляет 2-3 минуты. Физически постоянно прятаться при тревоге – это невозможно. Можно просто уйти жить под землю тогда. Мы уже к этому привыкли, поэтому просто не обращаем внимания и стараемся подписанными быть намного сразу групп в Телеграме, которые сообщают, в какой район конкретно летит. Если мы понимаем, что где-то в нашу сторону что-то летит, тогда уже, да, идем куда-то в укрытие.
2: Якая ситуация с обстрелами в вашем городе зараз? Что изменилось у повозинах людей за апошние тыдни?
1: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет. Но опять же проблема в том, что они бьют еще и по почте, поэтому у нас очень тяжело с логистикой, с доставкой некоторых товаров, продуктов. В магазинах пустеют полки. Это не прям критично. Я думаю, что как-то все восстановится, наладится, просто, ну, мы себе в основном начали ограничивать в чем-то.
2: До чего у побыти пришлось адаптоваться зараз наибольш? Чи включалось светло, чи были проблемы с водой, с увязью?
1: Нет, я думаю, за 4 года полномасштабной войны все работники и этих структур, и водоканалов, и света уже адаптировались к своей работе, уже все поломки устраняются как можно быстрее, и если даже у нас попадают где-то в подстанцию, то света не бывает, ну, час максимум. И сейчас у нас практически на всех электростанциях установлены защитные сетки, которые тоже помогают защитить, чтобы не было перебоев. С водой то же самое. Стараются чинить как можно быстрее. Ну, это, по крайней мере, в городе. Ситуация в селах, конечно, потяжелее, потому что до туда невозможно доехать, пока экстренные службы едут спасать тех, кто живет в селе рядом с городом, и их кареты, машины обстреливают, и они физически даже добраться не могут, не то что там что-то починить.
2: А что полохает вас больше за все? Это раптовные тревоги и ночные пролеты?
1: Честно говоря, я уже повторюсь, мы уже за 4 года привыкли к тому, что у нас тревога. И ночью частенько я даже, ну, не просыпаюсь, я ее не слышу, хотя она достаточно громко звучит. Да, от прилетов частенько, от взрывов просыпаемся, потому что никогда не знаешь, куда прилетит, и бьют ведь не по военным объектам, а просто по жилым домам, по магазинам. То есть, ну, частенько это достаточно близко к дому.
2: Вы кажете про 4 годы, а что вам помогает вытримливать это штодённое напружение?
1: Честно, я даже не знаю. Мне кажется, что сами люди, потому что когда началась война, мне кажется, все соседи, как-то все друзья больше сплотились, и когда у кого-то какая-то беда, просто звонят абсолютно все с любой помощью. Даже если это не связано с войной, а просто, ну вот, тебе плохо или что такое, тут люди всегда готовы прийти на помощь и приложить все усилия для того, чтобы вместе решить какую-то проблему.
0: Говорила Евгения Феодорац, як беларуска, якая пражывае в Украіне, а тэму вайны ва Украіне працягнем праз пару хвілін, але больш пачуем аналізы таго, што адбываецца на фронце і перспектываў заканчэння вайны, ці такія ёсць, яны з'явіліся, ці калі нават былі, то зноў дзесьці там адышлі на другі план.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Калі мы хочам рэальна ўплываць на Лукашэнку, то трэба актыўна выкарыстоўваць рэчы, якіх ён баіцца. А дыктатар несумнеўна баіцца санкцыяў. Разам з тым павінны весціся паралельныя перамовы на тэму яго саўдзельніцтва ў вайне супраць Украіны. Таксама трэба размаўляць пра вызваленне палітвязняў і пра будучыню Беларусі, кажа былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтру грамад инициатив «Наш дом» Сергей Спарыш.
2: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
3: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом – усмотрение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
2: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два основных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
3: И как менавіта гэтыя знешнепалітычныя процессы, рашэнні бягучага лета, ці ўжо мінулага, паўплывалі на ситуацию внутри самой Беларуси?
2: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимают один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное – это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
3: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
2: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войне. Ну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обосноваться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
3: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
2: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
1: Як адзначыў Сергей Спарыш, эфектыўнасць эканамічнага ціску і санкцыйных інструментаў будзе вызначаць далейшую палітычную сітуацыю ў краіне, і то ўжо гэтай восенню. Таксама чарговыя хвалі вызвалення палітвязняў застаюцца вынікам складаных непублічных працэсаў паміж Мінскам і міжнароднымі партнёрамі.

От российской атаки на Киев и в области загинули и потерпелые. Светлана Тихановская звернулася до школьников, студентов, наставников, да и батьков с нагоды Дня ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небеспечным. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Наступным колом.
1: Вот такая история от Boombox на хвалях белорусского радио Рация на початку черговой музычно-информационной годины. Сегодня у авторок 1 вересня. Чому не? Витаю, шановные. Доброго дня, доброго настрою. Алис Дубовец тут. Что тычется музыки, тут еще Stone Sour, так само Perfect, Крама, Fallout Boy, Авиазды и иншия. Ну, а хвилинок там не ведаю, про 12, про каких 13. Тема, про якую я просто... Я не мог обмінуць гэтую тему. Даведайцеся вы про самый счастливый день верасня для знаков зодиаку. Бо верасень, паводле вось знаўцаў, вось гэтых дыпламаваных, вядома ж, прынясе розныя магчымасці, там, ад кар'ерных прарываў да нейкіх важных рашэнняў у адносінах. Карацей кажучы, пра даты, на якія варта звярнуць увагу, вось мы і паговорым. Дачакайцеся.

0: took you to slow me down. Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 1 верасня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спявачка и автор песень, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

вспоминая свои первые кроки по этой дороге. И она сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду и смех-то сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного. Я

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Далее так само працягваецца наш эфір. Калі мы хочам уплываць на Лукашэнку, то трэба актыўна выкарыстоўваць рэчы, якіх ён баіцца мінета санкцыі. Так кажа наш наступны суразмоўца. Разам з тым павінны весціся паралельныя перамовы на тэму вайны, вызвалення палітвязню ды беларускай будучыні. Так кажа, былы прызняволены паплічнік Міклая Саркевіча, актывіст цэнтра грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» Сергей Спарыш.
2: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
3: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом? Узмоцнение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
2: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два основных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
3: И как менавіта гэтыя знешнепалітычныя процессы, рашэнні бягучага лета, ці ўжо мінулага, паўплывалі на ситуацию внутри самой Беларуси?
2: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимает один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное – это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
3: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
2: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войне. Ну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обосноваться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда он может, Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
3: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
2: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
1: Рэк сама кажа, Сергей Спарыш, вігравнасць эканамічнага ціску і санкцыйных інструментаў будзе вызначаць далейшую ўнутраную павестку Украіны. Калі восенню таксама чарговая хваля вызвалення палітвязняў застаецца вынікам складаных непублічных працэсаў паміж Мінскам ды міжнароднымі партнёрамі.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: І на самого до уторок привітання вам передаю. Зустрікаємо разом вечір. Зараз скільки інформації з України. Ну а там щоденна повітряна тривога гучить фактично безперепинно, тому немагчыма цілий день спускатися у бомбосховище. Ситуація ускладнілася тим, що ворог б'є не тільки по енергетиці, але і про інфраструктуру усьой, каже білоруска Євгенія Федорец.
3: Просипаємося, засипаємо під тривогу. Тривога практически не прекращается, иногда интервал между ними составляет 2-3 минуты. Физически постоянно прятаться при тревоге – это невозможно, можно просто уйти жить под землю тогда. Мы уже к этому привыкли, поэтому просто не обращаем внимания и стараемся подписанными быть намного сразу групп в Телеграме, которые сообщают, в какой район конкретно летит. Если мы понимаем, что где-то в нашу сторону что-то летит, тогда уже, да, идем куда-то в укрытие.
4: Какая ситуация с обстрелами в вашем городе зараз? Что изменилось в поводинах людей за последние тыдни?
3: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет. Но опять же проблема в том, что они бьют еще и по почте, поэтому у нас очень тяжело с логистикой, с доставкой некоторых товаров, продуктов. В магазинах пустеют полки. Это не прям критично. Я думаю, что как-то все восстановится, наладится, просто, ну, мы себе в основном начали ограничивать в чем-то.
4: До чего у побыти пришлось адаптоваться зараз наибольш? Те включалось светло, те были проблемы с водой, с увязью?
3: Нет, я думаю, за 4 года полномасштабной войны все работники и этих структур, и водоканалов, и света уже адаптировались к своей работе, уже все поломки устраняются как можно быстрее, и если даже у нас попадают где-то в подстанцию, то света не бывает, ну, час максимум. И сейчас у нас практически на всех электростанциях установлены защитные сетки, которые тоже помогают защитить, чтобы не было перебоев. С водой то же самое. Стараются чинить как можно быстрее. Ну, это, по крайней мере, в городе. Ситуация в селах, конечно, потяжелее, потому что до туда невозможно доехать. Пока экстренные службы едут спасать тех, кто живет в селе рядом с городом, и их кареты, машины обстреливают, и они физически даже добраться не могут, не то что там что-то починить.
4: А что полохает вас больше за все? Это раптовные тревоги и ночные пролеты?
3: Честно говоря, я уже повторюсь, мы уже за 4 года привыкли к тому, что у нас тревога. И ночью частенько я даже, ну, не просыпаюсь, я ее не слышу, хотя она достаточно громко звучит. Да, от прилетов частенько, от взрывов просыпаемся, потому что никогда не знаешь, куда прилетит, и бьют ведь не по военным объектам, а просто по жилым домам, по магазинам. То есть, ну, частенько это достаточно близко к дому.
4: Вы кажете про 4 года, а что вам помогает вытримливать это щоденное напружение?
3: Честно, я даже не знаю. Мне кажется, что сами люди, потому что когда началась война, мне кажется, все соседи, как-то все друзья больше сплотились, и когда у кого-то какая-то беда, просто звонят абсолютно все с любой помощью. Даже если это не связано с войной, а просто, ну, вот тебе плохо или что такое, тут люди всегда готовы прийти на помощь и приложить все усилия для того, чтобы вместе решить какую-то проблему.
2: І тут таки нагадаємо, що масштабний воєнний конфлікт у центрі Європи протягується уже коли 4,5 годин.
0: Радіо Рація.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Напярэдадні дня ведаў у беларускай медыяпрасторы разгарэлася спрэчка пра тое, як мусяць выглядаць дзеці, калі ходзяць у школу.
2: Нагодай сталі пасты ў Трэц за апублікаванымі патрабаваннямі сярэдняй школы нумар 1 Баранавічаў і Жабінкі, а таксама першай гімназіі Брэста да знешняга выгляду і прычоскі вучняў.
1: Зыходзячы з гэтых патрабаванняў, хлопчыкам забараняецца рабіць яркія і экстравагантныя стрыжкі, фарбаваць валасы, брыць галаву пад нуль ці выбрываць на ёй узоры, а дзяўчынкам мець яркі макіяж і лак для пазногцяў, насіць буйную біжутэрыю і зноўку распушчаныя валасы.
2: У каментарах дыскусія. Адныя лічаць, што вучні мусяць быць падобныя да вучняў, іншыя, што адна справа акуратнасць, а іншая – адмова ад любой індывідуальнасці.
1: А што думаюць на гэты конт настаўнікі? Тэлеканал «Белсад» пагутарыў з выкладчыцай матэматыкі Таццянай Крапіневіч.
3: Ну, во-первых, эти рекомендации были как раз-таки непосредственно уже перед 1 сентября, и это значит, что будут проверки, значит, детей будут проверять на под эти стандарты. А во-второе, на мое мнение, больше резонанс – это то, что если бы было просто написано, дети должны быть опрятными. Это одна история. А когда предлагают конкретные картинки, образы, как ребенок должен выглядеть, для меня это как какой-то каталог внешности, да, чтобы дети соответствовали этому каталогу внешности. И, соответственно, это все и выкликало такой вот большой резонанс среди родителей. Я ни в коем случае не отменяю, что правила нужно отменить, они их не должно быть, но правила должны быть разумными. Правило должно отвечать на вопрос, а какую проблему оно решает? Вопрос, какую проблему решает длина или цвет волос или форма прически. Конечно же, есть требования там, к безопасности, гигиене, санитарные нормы и так далее. Но когда мы диктуем ребенку, какой длины должны быть волосы, какой формы должен быть завиток, и это все должен учитель проверять, это, вспомним еще, что добавили сюда, моменты, когда он должен контролировать содержимое его портфеля, то, естественно, меньше времени остается на учебный процесс и меньше времени уделяется непосредственно образованию.
4: Больше бюрократы и утеблику увозят заполнение шитков, так, школьных, подробязных. Это спадарня Татьяна зроблена деля чего?
3: Я не вижу в этом какой-то такой сильной какой-то крамолы или чего-то для чего-то специально, ну, чтобы было под контролем, больше находились под контролем, чтобы самого все были унифицированы, чтобы меньше было проблем. Да? Если все выглядят одинаково, ходят одинаково, говорят то, что нужно, то и проблем меньше, и свобода мыслей меньше.
4: Але глядите, вот покритиковали батьки за эту инициативу Баранавіцкай школы, они выдалили эту информацию, позднее наши коллеги из порталу «Зеркало» дозвонились до школы, они сказали: ну, ведаете, давайте не будем тут обмерковываться, мы трымляемся делового стилю, але коли ваш хлопчик прыйде там, ну, хотя б с некой такой оригинальной прической, мы там не будем никого, мауляв, отправлять до дому. Ну, то значит, все ж таки есть некий адворотная сувязь, все таки реагуют и чиновники, и наставники, и вот керавництва этих научальных установок на такую критику.
3: Конечно, реагируют, и здесь для меня, ну, мотив мы можем только догадываться, какой, конечно, это общественный резонанс, да, что такое выкликало общественный большой резонанс, это вся история, но интересно, что сама же школа ссылается на свои же правила 25-го года, где четко было написано, что нельзя там аксессуары, яркие цветы волос и так далее, и так далее, и там же в этих правилах написано, что должно учитываться, соблюдаться право на человеческое достоинство. Для меня здесь вопрос, если аккуратность, чистота, гигиена, это все хорошо и правильно, то когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и кто ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: А Министерство адукации неким чином регулюе вось правила причесок школьных, допустим?
3: В постановлениях, в законодательстве четко прописано опрятный, чистый вид. Но опрятный – это такое оценочное понятие. Когда мы уже говорим о том, что какой формы завиток, какой длины волосы, то это уже вмешательство в личность ребенка.
5: Ці можна гипотетично уявить конфликты, коли уже мы так разбираем прически, коли на прэтэнзію настаўнікаў альбо адміністрацыі школы. Можа прыйсці сустрэчная прэтэнзія, таму што вось як рэакцыю вось на гэтае рэгуляванне прычосак я бачу ў блогераў беларускіх фотаздымкі саміх там дырэктарак, вот адміністрацыі, у которых на галаве, прабачце мне, чорці што творыцца. Вот гіпатэтычна хаця б можна будзе неяк.
3: Ну, конечно. То есть мы запрещаем детям, там же 11 класс, 10 класс. Я знаю истории, когда заставляли девочек идти в туалет смывать косметику. В то же самое время учителям никто это не запрещает делать. Правда же, это уже администрация. Потому что очевидно, что конфликты могут быть на этой теме.
2: Настаўніца математыкі Таццяна Крапінєвіч прокомендовала патрабаванні школа до знешнего выгляду дзяцей.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Война в Украине. В Евразвязи не готовая до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать, зворот Тихановской. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1651 день войны. Не глядя на узмацнение российских обстрелов, в Европейском связи покуль не только не бачить нового росту миграции из Украины, але нават не разглядают такую махчимость. Про это на умовах анонимности поведомил Deutsche Welle европейский дипломат. Коли ситуация погоршится, то разбираться с ее уже будут по мере узникнения. По пошних даденных Евростата, на конец червеня в Евразвязи под часовой обороной находились 4 410 000 украинцев. За месяц их колькость выросла прикладно на 24 400. Тем часом просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызвали на несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронту на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Паула Рать.
4: Зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупна сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэты момент уже перевысила 200 миллиардов доляров. Только краины Евразвязу в рамках мэтовых программ поставили больше за 1 000 000 артиллерийских снарядов. При этом внутренний оборонный бюджет самой Украины досягнул рекордных 4 400 000 000 000 гривня. День ведаў. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков. Она закликала молодых людей заховывать цікавность и шукать свой шлях, подякувала батькам за сумленные размовы с детьми дома и наставникам, якія под тиском идеологии протягивают учить детей думать.
5: Ведаю, что многие наставники хотели бы заниматься тем, для чего они колисти пришли в профессию. Давать детям веды, зауважать их здольности и учить думать и не бояться задавать пытания. Але замест гэтага режим потребует от вас идеологичных мероприемств и примушает выконывать чужую працу. Такую, например, ремонтовать класс або мыть подлоги. І тим каштовні, що навіть у таких умовах ви протягуєте заставатися справжніми наставниками.
3: Як і зазначила Тихановська, едукація мусить давати дитяті свободу думати, наставнику свободу вчити. Поводле єйних слов, прийде час, коли білоруська школа знову буде місцем ведов, розвиття і свободи, а не страху і ідеології. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4790 особов. Этой лишбы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 947 политических зняволенных станом на сегодня, из них 129 жанчинов. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саміце Шанхайской організації супрацовництва у Бішкеку. Саму організацію ён обвинуваць у празмернай марудності. Лукашенко звернув увагу, што удзельнікі організації шмат разважаюць пра яе асаблівы шанхайскі дух і глябальнае значэнне, але не пераходзяць да рэальных дзеянняў. На думку Лукашэнкі, удзельнікі ШАС нават баяцца адкрыта гаварыць пра неабходнасць зменаў у адрозненне ад яго. Белорусские футболисты выратовали женщину в Кыргызстане. Максим Высоцкий, Владимир Масловский разом с иншими футболистами кыргызского клуба ОШ-МУ допомогли выбраться с пожару женщине, якая про стан здоровья не могла самостойно покинуть кватеру. Футболисты вертались с тренировки на базу, коли зауважили огонь в соседнем доме. Еще до приезда ратовальников гульцы допомогли кабете покинуть охопленный огнем дом, после чего передали медикам хуткой допомоги. Высоцкий, 31-годовый брамник, выступал по утым ліку за Барановича, Масловский, 25-годовы паўабаронца, які раней гуляў за Смаргонь. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаюцца невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 1 верасня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень восені таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем баіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Survivor ўжо сваёй бессмяротнай рэччу Eye of the Tiger гучыць у нашым эфіры. Далей нас чакаюць Крамбамбуля, Cardigans, Джей Морс, Мьюз ды іншыя выканаўцы. Роўна пасярэдзіне гадзіны прагучыць рэпартаж рацыі з архіва нашага радыё, а ўжо літаральна праз 10 хвілін я асабіста раскажу вам парады дыетолагаў, як не хацець есці ўвесь дзень, можа камусьці гэта прыдбаецца інфармацыя, заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. В Евразвязи не готовая до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Заворот Тихановской. Лукашенко попрокнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1651 день войны. Не глядя на узмацнение российских обстрелов, в Европейском связи покуль не только не бачить нового росту миграции из Украины, але нават не разглядают такую махчимость. Про это на умовах анонимности поведомил Deutsche Welle европейский дипломат. Коли ситуация погоршится, то разбираться с ее уже будут по мере узникнения. По пошних даденных Евростата, на конец червеня в Евразвязи под часовой обороной находились 4 410 000 украинцев. За месяц их колькость выросла прикладно на 24 400. Тем часом просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызволено несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Павла Рать.
4: Зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупна сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэты момент уже перевысила 200 миллиардов доляров. Только краины Евразвязу в рамках мэтовых программ поставили больше за 1 000 000 артиллерийских снарядов. При этом внутренний оборонный бюджет самой Украины досягнул рекордных 4 400 000 000 000 гривня. День ведаў. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков. Она закликала молодых людей заховывать цікавность и шукать свой шлях, подякувала батькам за сумленные размовы с детьми дома и наставникам, якія под ціскам ідеологии протягивают учить детей думать.
5: Ведаю, что многие наставники хотели бы заниматься тем, для чего они колисти пришли в профессию. Давать детям веды, зауважать их здольности и учить думать и не бояться задавать пытания. Але замест гэтага режим потребует от вас идеологичных мероприемств и примушает выконывать чужую працу. Такую, например, ремонтовать класс або мыть подлоги. І тим каштовні, що навіть у таких умовах ви протягуєте заставатися справжніми наставниками.
3: Як і зазначила Тихановська, адукація мусить давати дитяті свободу думати, наставнику свободу вчити. Поводле єйних слов, прийде час, коли білоруська школа знову буде місцем ведов, розвиття і свободи, а не страху і ідеології. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4790 особов. Этой лишбы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 947 политических зняволенных станом на сегодня, из них 129 жанчинов. Лукашенко попрокнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саміце Шанхайской організації супрацовництва у Бішкеку. Саму організацію ён обвинуваціў у празмернай марудності. Лукашенко звернув увагу, что удельники організації шмат разважають про її особливо шанхайский дух и глобальное значение, але не переходять до реальных дзеянняў. На думку Лукашенко, удельники ШАС нават боятся открыто говорить про необходимость измену в адрозненне от яго. Белорусские футболисты выратовали жанчыну у Кыргызстане. Максим Высоцкий, Владимир Масловский разом с іншими футболистами кыргызского клубу ОШМУ допомогли выбраться с пожару жанчыне, якая про стан здоровья не могла самостойно покинуть кватеру. Футболисты вертались с тренировки на базу, коли зауважили огонь у соседнем доме. Еще до приезда ратавальников гульцы допомогли кабете покинуть охопленный огнем дом, после чего передали медикам хуткой допомоги. Высоцкий, 31-годовый брамник, выступал Паутом Лікуза Барановича, Масловський, 25-годовий паоборонця, який раніше гуляв за Сморгонь. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіку.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаюцца невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду 2 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Барадой. Вітаю, шановныя, сёння 1 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Арчі Белл, Глорія Эстэфан, а таксама гурты Bee Gees, Sly and the Family Stone, The Jam, смысловыя галюцынацыі, Brainstorm, Fallout Boy ды Tokyo Hotel. Далучайцеся. 1 верасня 1944-го нарадзіўся Арчі Белл, амерыканскі спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Арчі Белл and the Drells. Самы вялікі хіт калектыву – песня «Tighten Up», першае месца ў США ў Hot 100 і рытм-н-блюзавым чарце Білборда ў 68-м годзе. Сінгл з гэтай песняй быў сертыфікаваны як «Залаты», бо быў прададзены ў колькасці звыш мільёна асобнікаў. Таксама «Tighten Up» знаходзіцца на 270-м месцы спісу 500 найвялікшых песень усіх часоў по версии часопіса Rolling Stone.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 1 верасня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спявачка и автор песен, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: są kobiety. Пистолеты.
1: Белорусское радио Рация. Найлепший твой сябр.